0: Радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: подписки куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года.

0: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче, или ее почти нет. Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте «Секрет императора» «Актив плюс». Только сегодня специальные условия на «Секрет императора» «Актив плюс». Звоните с мобильного звездочка 2023. Компоненты «Секрет императора Актив Плюс» помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, только сегодня специальные условия на «Секрет императора Актив Плюс». Звоните прямо сейчас, звездочка 2023. Звонок бесплатный и анонимный, звездочка 2023. «Секрет императора Актив Плюс» — это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Старица Тверской области. Меня зовут Тубасов Виктор. Я хочу передать своей жене Тубасовой Светлане песню «Розовые розы». Милая моя жена, я тебя очень люблю. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Д.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
2: С 26-го года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы. Иначе газ могут прикрыть.
3: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Срочные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
3: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
4: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
7: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1, сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
13: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
17: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
16: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
18: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
19: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Артем. Я бы хотел бы передать привет своей девушке Алене, пожелать ей оставаться такой же красивой, умной, доброй и быть всегда на позитиве и счастливой. А также желаю всем хорошей рабочей недели. И заказываю песню «Анна Асти, царица». Спасибо, дорогое Радио «Дача». Я вас обожаю и люблю.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
2: Новости на «Радио Дача».
5: С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Подготовка к новой прямой линии с Владимиром Путиным уже началась. Использование нейросетей позволит обработать большее количество обращений граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Напомню, в декабре прошлого года на прямую линию с президентом России поступило более 3 миллионов вопросов. В основном они касались социальной политики, взаимодействия государства и общества, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения. Мероприятие длилось 4,5 часа. Россиян призвали уплатить налоги за прошлый год до 1 декабря. Это важно сделать вовремя, чтобы избежать задолженности, сообщили в Федеральной налоговой службе. Речь идет о земельном, транспортном налогах, налоги на имущество и НДФЛ. Уточняется, большинство граждан получают налоговые уведомления электронным способом через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой или на портале госуслуг. Остальным высылают их по почте бумажным заказным письмом. Все детские сады в России предложили оснастить видеонаблюдением. Такую инициативу общественники направили министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости. По мнению авторов идеи, это позволит предотвращать конфликтные ситуации, фиксировать факты недопустимого обращения с детьми, а также защищать добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений. Кроме того, для допуска к работе с детьми предлагается ввести обязательное ежегодное медицинское освидетельствование персонала психиатром и наркологам. Горящих туров на Новый год ждать не стоит. Речь идет как о внутренних, так и зарубежных направлениях. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что высокий спрос и привычка многих путешественников выбирать путевки в последний момент приводит к тому, что число предложений со значительными скидками заметно сократилось. Кроме того, туры активно бронируют заранее, и рынок не видит необходимости снижать цены даже ближе к праздникам. Курс доллара на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас

0: эфире СДВГ. Человек, который умеет ждать, становится вообще вымирающим видом. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра. Ближайшие несколько часов проведу с вами и не стану испытывать вашего терпения и задерживать очередную порцию суперхитов от ваших любимых артистов. Вернемся к ним через пару коротких минут.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов и все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Сегодня 5 октября, понедельник. Тельцам, девам и козерогам может напомнить о себе человек из прошлого. Возможно, продолжение старого разговора или неожиданное предложение. Не спешите возвращаться к прежним договоренностям. Сначала выясните, что изменилось. Овны, львы и стрельцы могут почувствовать прилив уверенности и желание действовать самостоятельно. Это хороший момент для инициативы, но не стоит превращать ее в попытку все решить за окружающих. Дайте другим возможность сделать свою часть работы. Близнецам, весам и рыбам стоит проверить счета, документы, бронирование и прочие договоренности. Небольшая внимательность сейчас избавит от серьезной переделки позже. Ракам, скорпионам и водолеям день подходит для финансовой ревизии. Посмотрите, на что уходят деньги в течение месяца. Возможно, обнаружится несколько расходов, без которых вполне можно обойтись.

0: Самый логичный ответ на часто повторяющийся вопрос в этой песне – это, конечно, собрать и помыть перед употреблением яблоки, но что-то мне подсказывает, такой логичный вариант для подобного текста не очень подходит. Кстати говоря, у этого хита были проблемы в свое время с допуском в эфир именно из-за нелогичности текста, как считали редакторы. Но по сей день эта песня радует слушателей, и вы тоже не обращайте внимания на критиков, двигайтесь к своей цели, несмотря ни на что. Желаю всем классного понедельника, доброго утра и, конечно же, больше ваших любимых хитов. Для этого оставайтесь вместе с Радио Дача. С ними продолжим буквально через короткую паузу.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: И если вы тоже не можете без кого-то из родных, коллег и близких, то традиционная рубрика «Удачный момент» специально для вас. В финале каждого часа звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Передавайте сообщение кому-то из своих близких. И, конечно же, заказывайте песни. Звоните прямо сейчас. Очередной из удачных моментов уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Минивэн «Джак РФ-8» для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
14: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
16: Шины, диски куплю в колесо.ру.
17: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
19: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026. Модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
12: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день и самое хорошее, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости на радио «Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Максимальный размер коммунальных платежей предложили ограничить. Ориентиром может стать 10% от всего дохода семьи. Об этом пишет газета «РУ». По словам авторов инициативы, на все платежи, которые выше указанного лимита, должна выдаваться субсидия. Сейчас для таких выплат уже есть федеральная планка – 22% от доходов семьи. Депутаты Госдумы считают, что это слишком большой показатель и его необходимо пересмотреть. Отмечается, что если семья платит столько за услуги ЖКХ, это лишает ее возможности нормально удовлетворять другие свои базовые нужды. В Минтрансе утвердили новые правила проезда по Крымскому мосту. Изменения затронут эвакуаторы и автомобили с прицепами. Теперь разрешается проезд легковых машин, а также грузовиков общей массой до 1,5 тонн с прицепом. При условии, что суммарная масса автомобилей и прицепа не превышает 3,5 тонн. Кроме того, запрет распространяется на электромобили и гибриды. Грузовики тяжелее 1,5 тонн, цельнометаллические фургоны с коммерческим кузовом, а также пассажирские фургоны под коммерческие перевозки. Известно, что машины с багажом до 60 метров будут направлять на ручной досмотр, а автомобили с негабаритным грузом на рентгеновский комплекс. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас.

сегодня, если кто-то попытается пробраться к вам на этаж, то первые мысли вряд ли про романтический поступок. Либо флаеры раскидывать по почтовым ящикам собирается, либо чего-то похуже по подъезду раскладывать. В такие времена живем, но хочется верить в лучшее. Меня зовут Андрей Фролов, желаю вам тоже не терять веры в людей. Классного понедельника всем, доброго утра, и лучшие хиты непременно продолжатся здесь на Радио Дача. Оставайтесь рядышком, вернемся к ним через пару минут.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Помимо Дня Учителя, сегодня, 5 октября, отмечается праздник напутствий улетающим птицам. В этом тоже есть что-то педагогическое. Правда, если птицы не говорящие, какой смысл кричать им вслед какие-либо наставления, не знаю. В общем, если сегодня увидите, что кто-то горланит в небеса, не вызывайте санитаров. Человек просто отмечает очень нишевый праздник.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

сейчас приятно возвращаться под крышу дома, который уже отапливается. Но пока не у всех заработали батареи. Я, если что, в их числе прекрасно вас понимаю. И поэтому буду делать все, что в моих силах. Самые горячие хиты и новинки от популярных исполнителей продолжу ставить здесь, на Радио Дача. Из ближайшего будет песня, создание которой затянулось на 14 лет. Но оно того стоило. Начало работы датируется 93-м годом, а ее выпуск в альбоме под названием «Четверо парней» состоялся аж в 2007-м. Послушаем буквально через пару минут.

0: песенку «Мушкетеров», если вы не знали, исполняли далеко не все актеры, а только Михаил Боярский. Голоса Артоса, Портоса и Арамиса заменили профессиональными музыкантами. Как и гласит знаменитый девиз, один за всех отстрелялся, а все за один. Классный эфир здесь на радио «Дача». Радеют, я имею в виду ваших любимых артистов, продолжим слушать их через короткую паузу.
1: Реклама.
2: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
4: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Труумель» лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
15: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
16: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
17: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
18: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
21: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
20: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
22: для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Станислав. Я из города Твери. Хочу передать привет всем тверичам. Особенный привет семье Самойловых. И будем очень рады услышать что-нибудь из группы «Гости из будущего». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Две 10 часов утра. Вы слушаете радио «Дача».
6: Новости на радио «Дача».
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в будущем году. Об этом сообщили в Госдуме. Сейчас для этого нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Напомню, массовое внедрение цифрового рубля началось в России 1 сентября. Контроль за владельцами недвижимости усилят, если данные о ней не совпадают с реальностью. Помогать выявлять такие объекты налоговой службе будет Роскадастр. Как пишет российская газета, в первую очередь под внимание попадут частные дома, дачи, квартиры с перепланировкой и участки с неточными границами, а также незарегистрированные пристройки и гаражи. Если после уточнения сведений налоговая база вырастет, увеличится и платеж собственника, иногда в несколько раз. Эксперты рекомендуют заранее проверить данные в ЕГРН и сверить их с документами и фактическим состоянием недвижимости. Российские гимнасты завоевали золото на Кубке мира в Италии. Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов победили в синхронных прыжках на батуте. Как пишет Лента.ру, наши атлеты уверенно обошли американский дуэт. Третьими стали азербайджанцы. Добавлю, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт «Радио Дача». Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

Не рады уже очень многие графические дизайнеры или продавцы-кассиры, например, которых заменили роботы и компьютерные программы. Пророческая песня группы «Технологии» прямо сейчас в эфире «Радио Дача» про наступление технологического прогресса. Но благо пока супер-хита ни одного искусственный интеллект не написал. Судя по всему, это останется делом человека. И далее будем радовать вас 100% хитами от ваших любимых артистов. Через пару коротких минут продолжим.

0: связаться на тарабарском языке. Вот Валерия Сюткина в финале этой композиции была. Ну и, конечно же, вода частенько уже течет кругом, по крышам, водостокам, тротуарам. Но вернуть немного летнего настроения поможет следующая композиция, которую услышим здесь в эфире на радио «Дача». Называется она «Лето» и прозвучит через пару коротких минут.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Замечательное время года окончательно проводить. Приглашаем вместе с нами. В честь своего 20-летия возвращаем легендарный проект под названием «Диско Дача». Состоится он уже 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Все подробности и билеты можно искать на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
1: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Я Артем из города Иваново. Хотелось бы передать привет своей любимой бабушке из города Шуя и заказать для нее песню «Милая моя далеко» Андрея Губина. Мою бабушку зовут Надежда, и желаю ей всего самого наилучшего. Бабушка, я тебя люблю. Спасибо, Радио «Дача».

0: моя.
1: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
2: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
4: Новости на Радио Дача.
5: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. В своем видеообращении президент России напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус педагога. По его словам, это отражает высокое признание миссии учителей, гарантирует им поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Назвав эту профессию благородной миссией, требующей мудрости, терпения и умения раскрывать в каждом ребенке его лучшие качества. Кроме того, глава государства подчеркнул, что власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников школы, колледжи, вузы и всю инфраструктуру образования. Коллектив нашей радиостанции также поздравляет учителей с праздником, желает крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Роспотребнадзор сообщил о блокировке 48 тысяч ресурсов с БАД. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о запрещенных в России биологически активных добавках. Также специалисты выявляли товары с содержанием нормируемых веществ, которые не соответствуют установленным требованиям. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проводит мероприятия по проверке реализации БАДов для снижения веса после новостей о содержании в них запрещенного компонента. Более 800 дополнительных поездов по разным маршрутам запустят в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной пассажирской компании. С конца октября начнут курсировать двухэтажные составы «Самара-Адлер» и «Казань-Адлер». Также в праздничные даты на маршрут выйдут и туристские поезда. К примеру, «Лыжная стрела» до «Розы-Хутор». Ямал, Югра и Чукотка возглавили рейтинг российских регионов по материальному благополучию населения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на одно из исследований, уровень доходов позволяет им компенсировать довольно высокие цены и обеспечивает доступность жилья. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля 32 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.

Редкая, даже уникальная ситуация в этой песне Евгения Осина описана. Я имею в виду, что выбор пал на ту вторую, менее красивую подружку. Говорят, красота в глазах смотрящего, и это верно. Понятие довольно субъективное, но вот с чем не поспоришь, так это с тем, что в нашем эфире звучат исключительно шлягеры. Иначе почему каждой песне хочется либо подпевать, либо подтанцевать, либо и то, и другое. Советую делать все вместе. Тем более, далее соответствующая музыка будет звучать через пару минут. Пропаганда.

Потоки дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Если вашему поздравлению для кого-то из близких, родных и друзей мало места в сообщениях каких-либо мессенджеров или в звонке, вам недостаточно их поздравить и пожелать чего-то, то можете использовать нашу традиционную рубрику «Удачный момент». А лучше залетайте к нам в «Удачный час», который уже совсем скоро стартует традиционно в эфире «Радио Удача» с 12 до 13.00. В нашей группе ВКонтакте «Радио Удача» на стене уже опубликован специальный пост со всеми контактами. Заходите туда и можете уже формулировать, оставлять ваши послания, а также придумывать какие-то музыкальные заявки, которые вы бы хотели послушать в те самые удачные 60 минут. Всех жду. Пишите, звоните.

0: подходите, не отвлекайте, он занят. Так обычно говорят про человека, на которого скинули какую-то серьезную задачу. Желаю вам расправиться со всем сегодня вовремя и убежать домой отдыхать, когда вам это необходимо. В общем, всем классного понедельника. Оставайтесь вместе с радиодачей, и тогда он будет еще и хитовым. Очень скоро вернемся к самым лучшим композициям от самых популярных артистов.
1: Реклама.
2: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
3: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00
2: для лиц старше 16 лет.
5: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Настя из Питера. Я хочу передать привет своей любимой маме. Маму зовут Яна. Мама, привет тебе и хорошего дня. И пусть для тебя прозвучит песня «Бухгалтер». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
2: Новости на «Радио Дача».
5: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Штрафы за мелкое хулиганство, проживание без паспорта или регистрации и нарушение пожарной безопасности предлагают увеличить вдвое. Необходимость повышения объяснил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По его словам, большинство подобных санкций не увеличивали более 14 лет, и они не оказывают эффекта. Принятие закона принесет федеральному бюджету свыше 3 миллиардов рублей, региональным – около 2 миллиардов. Голосование жильцов в многоквартирных домах в России хотят полностью перевести в электронный формат. О подготовке такого законопроекта пишут «Известия». Новые правила коснутся домов, где насчитывается более 30 квартир. Собственникам предложат голосовать через профильные государственные системы с подтверждением личности. Электронные протоколы будут напрямую поступать в жилинспекцию, минуя управляющие компании. Такая мера должна навсегда исключить подделку подписей и протоколов. В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, если спустя несколько дней после старта сезона батареи остаются холодными, горожане могут обратиться по круглосуточному номеру +7 800 123 29. Консультации предоставляют операторы и голосовой помощник. Напомню, отопительный сезон в Москве стартовал 1 октября. Тепло подается прежде всего в социальные учреждения и многоквартирные дома. Работы займут несколько дней. Федеральная пассажирская компания открыла продажу билетов на поезда отправлением 30 декабря. На новогодние даты по 10 января включительно предусмотрено более 800 дополнительных составов по различным направлениям. В их числе Киров-Адлер, Санкт-Петербург-Кострома, Москва-Смоленск. Кроме того, в конце октября начнет курсировать, в частности, новый поезд Самара-Новый Уренгой. А с 3 декабря двухэтажным станет фирменный Демидовский экспресс Екатеринбург-Санкт-Петербург. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
4: На радио «Дача» удачный час.
6: Как всегда, приглашаем в эти 60 минут всех слушателей поучаствовать в удачном часе. Здесь можно передать какое-то послание для своих близких, а также заказать песню. И все это можно делать благодаря нашим соцсетям и телефону в Москве. 8495-995-2555. Нырейте в группу ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене уже опубликован специальный пост. Остальные контакты найдете там же. И первое письмецо уже распечатаем сию секунду. Пишет нам на Наталья из города Владимира. Я с коллегами хочу поздравить с днем рождения Мартынову Элю, пишет она. Желаем ей солнечных дней, любви, быть такой же обаятельной и привлекательной, а главное здоровье. Мы тебя любим, написали коллеги для вас, Эля. Ну и еще один сюрприз для самых внимательных и активных слушателей. Один из вас получит возможность в эти 60 минут выиграть 2 билета на юбилейное шоу Николая Баскова, которое пройдет 15 октября в Москве в лайв-арене. Возрастное ограничение 6+. Тот, кто дозвонится третьим по счету, и станет обладателем этого шикарного подарка от «Радио Дача». Всем удачи!

0: «Личный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Захарова Ольга, а из города Троицка, Челябинская область. Хотелось бы заказать песню «Плакала береза», группа «Корни», для Ушакова Натальи Михайловны. И для Артемовой Елены Николаевны, это бригадир. Самая лучшая женщина на свете. Вот это прям для них песня. Пускай вспомнят, кто по ним сильно скучает. Спасибо, «Радиодача». Будем очень признательны.

Возвращаемся к вашим текстовым приветам и поздравлениям из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Ольга поздравляет с прошедшим днем рождения самого лучшего главного бухгалтера Дроздову Елену Вячеславовну. Желает всего-всего самого доброго. Вы лучше, написала Ольга. Следом Калдарова Радика с 65-летием поздравляют, желают крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и долгих лет счастливой жизни. Любим, уважаем, обнимаем. Подписались семья Валитовых и Хаджиагло. Ирина Мальцева далее пишет, что все коллеги Кро Алкина 2, комбинат рабочей одежды, поздравляет Абсалямову Лизу с днем рождения, желает здоровья, процветания и, конечно же, как можно дольше работать с нами. Но это если только взаимно. Спасибо, радиоудача, написала Ира в конце. Вас тоже благодарим за ваши приветы и поздравления. Продолжайте их писать до конца текущих 60 минут. В группе ВКонтакте на стене опубликован специальный пост. Там же найдете все остальные наши контакты. Жду

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Алена. Я из города Воскресенска. Хочу передать привет элитным агросистемам, своим коллегам. Кириллу, Елене, Иринке и Лизе. Ставлю для них Наташу Королеву. Спасибо, радиодача. Всем хорошего рабочего дня.

0: час.
1: Как и было обещано, возвращаюсь к вашим новым приветам и поздравлениям, которые вы успели написать, пока мы слушали несколько очередных хитов здесь на Радио Дача. Андрей Васильев поздравляет, как я понял, Николая Максимова с днем рождения. Дорогой друг, поздравляю тебя, желаю твоей большой семье крепкого здоровья, мирного неба над головой, любви, благополучия в ваших домах, исполнения всех желаний, которые прозвучат за праздничным столом. Также он хотел бы пожелать по работе всем коллегам и вашим друзьям тоже всего самого наилучшего. Подписался как верный друг Андрей Геннадьевич. Надеюсь, это послание получено, поработал как следует Андрей над этим письмецом. Рома далее пишет бывшим коллегам, а в частности Женьку, что передает ему по наследству оставленный на работе зонт, ведь я больше туда не вернусь, а он тебе сегодня, скорее всего, пригодится. Скорее всего, да. От команды «Зебродом» далее поздравление прилетело с днем рождения Николаю Николаевичу. Желаем ему семейного благополучия, здоровья и всего самого наилучшего. Это письмо из Мытищ. Здесь берем очередную паузу. Обязательно продолжим читать ваши приветы и поздравления. Пишите в группе ВКонтакте. На стене опубликован специальный пост с остальными нашими координатами. Всех ждем.
2: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Мурская область. Поздравляю, Валевич Глизенфаун, с днем рождения. Коллектив от «Трэш Маркета». Желаем счастья, здоровья, крепкого здоровья, любви, на веселе быть. И ставим для нее песню «Мэри Крамбери «Океан». Спасибо, «Радиодача».
2: Обязательно исполним вашу музыкальную заявку, но первым делом вручаем те самые два билета, обещанные на юбилейное шоу Николая Баскова, которое состоится 15 октября в Москве в Лайф-арене. Возрастное ограничение 6+, потому что именно вы дозвонились третий по счету, как и было необходимо. Ну а теперь исполняем «Мари Краймбрери «Океан». Как красиво.

Итак, собрал несколько ваших писем в одну тематику. Давайте по очереди буду зачитывать. Во-первых, Данил Жомов, выпускник школы-интерната номер 23 в Петрозаводске, передает привет и поздравления с профессиональным праздником. Во-первых, для бывших классных руководительниц Ирины Владимировны и Елены Михайловны. Также огромному количеству своих воспитателей и других педагогов тоже. Он передал много теплых слов, пожелал добра, улыбок подопечных, послушных, хороших от них оценок и всего самого доброго. Следом свою дочку Тюрикову Оксану с профессиональным праздником поздравляет мама Лариса из Михайловки Волгоградской области. «С днем учителя тебя», пишет она. «Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Люблю и целую». Светлана следом поздравила уже всех учителей конкретного города Черкесска с днем учителя. «Всем, кто сейчас на работе, удачной недели. У нас светит теплое солнышко. Желаю всем отличного настроения». Эх, совсем не такая погода, как в столице. У вас праздник более позитивно проходит, но, я думаю, хмурые облака никому не испортят настроение. Главное оставаться с любимой радиостанцией. Здесь продолжим до конца текущих 60 минут передавать ваши приветы, поздравления. Пишите в группе ВКонтакте, также в мессенджере Макс, и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555. We'll be right back.

0: час.
1: Очередная подборка. Привет и поздравлений. Готово. Читаю незамедлительно. Во-первых, коротенький привет от Феди. Он прислал его для своей бабушки. Любимой, правда, ни имени не уточнил, нигде она находится, чтобы она поняла, что за Федя и конкретно ей отправил. Но хорошо, движемся дальше. Мария сообщает, что всем коллективам они поздравляют Казакову Ирину из города Химки с днем рождения. Желают прекрасного, крепкого здоровья, огромного счастья, поменьше работать и побольше отдыхать. Любим, ценим, боготворим, написали они. Эмма передала привет своему любимому брату Альберту и сестре Норочке. Я их обожаю. Также из Тольятти прислала сообщение Ольга. Она от всей души передает привет и поздравления с днем учителя, самый лучший Нестерюк Любови Ивановне. Она первая наша учительница в школе номер 23. Учитель с большой буквы, все одноклассники присоединяются к этому поздравлению. И вы присоединяетесь к удачному часу. До конца текущих 60 минут продолжаем принимать и отправлять в эфир ваши приветы и поздравления. В группе ВКонтакте на стене опубликован специальный пост. Там отыщите все остальные наши координаты.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Привет, Радио Дача. Меня зовут Дарья, и я звоню из Белых Столбов. Я хочу заказать песню Сергея Лазарева. Привет всем моим родным. Спасибо, Радио Дача.

Очередная порция ваших приветов и поздравлений уже заряжена. Буду отправлять потихонечку, но вы продолжайте писать в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Полина с проходной. Тебе передает привет Романов Виктор. Говорит, что кофе скоро будет, а также любимый тортик. Спешу подсластить первый рабочий для любимой коллеги, написал Витя. Ну, всем бы таких. Своему брату дали, Валерию, привет оставил. Леонид говорит спасибо за помощь с баней в прошедшие выходные. Это отличная у вас семейка. Помогаете друг другу так держать. И Веронике привет оставила Ира в мессенджере Макс. Пожелала хорошего понедельника. Надеюсь, ты не сильно болеешь после вчерашнего. Всем, конечно же, крепкого здоровья желаю и я. А также напоминаю, что впереди последняя подборка ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать в группе ВКонтакте, Радио Дача и в мессенджере Макс.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена Манцерова. Я из города Ухты, республики Коми. Хочу пожелать всем огромного здоровья, исполнения всех желаний, огромной любви, кто не нашел ее. И чтобы прозвучала песня для всех Валерия Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».
3: В ноль часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо-грех.

власть нас, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Газанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: бродяга один, так и останусь бродяга один, Казанова.
1: Удачный час.
2: Как и обещал, последние приветы и поздравления будут запущены к вам в динамике. Сию секунду делайте громче, ничего не упускайте. Возможно, там есть что-то и для вас. Дарья поздравила своего учителя, но по самообороне. Эльдар, спасибо тебе. Ты самый чуткий, но при этом требовательный и справедливый тренер. Желаю хороших учеников и спортивных успехов. Карине следом привет оставили подруги Лена, Влада и Ксюша, а также поздравления с помолвкой. Ждем не дождемся вашей свадьбы. Написали они, правда, имени жениха не оставили, увы, но мы его всем коллективом Радио Дачи тоже поздравляем. Здесь заканчивается на сегодня удачный час, но завтра он возобновится опять в то же самое время в 12:00 и будет длиться целых 60 минут, так что всех ждем.
3: Реклама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: О чем молчат мужчины?
10: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается?
11: Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причины и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Осень. Там, где есть радио.

Здравствуйте, Радио Дача. Хотела бы передать привет своему мужчине Валерию. И хочу сказать, что у него все получится. А я его обязательно поддержу в этом. И передаю ему песню Григория Лепса. Спасибо, Радио Дача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Единовременное пособие при рождении ребенка в следующем году превысит 30 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, с 1 февраля его планируется увеличить до 30 400 рублей, что почти на 2 тысячи больше, чем сейчас. Напомню, ранее стало известно, что в будущем году мат-капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тысяч рублей. На второго превысит 1 000 000, но при условии, что семья не получала его на первенца. В России могут изменить правила уплаты налога на доходы по банковским вкладам. Правительство предлагает удерживать его автоматически сразу в момент фактического получения процентов. Отмечу, сейчас граждане оплачивают сбор самостоятельно в следующем году по уведомлению налоговой службы. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная «Лайф-арена» превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в Лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт Радио Дача. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

заверениям психологов, копить обиды вредно, намного лучше для собственного здоровья прощать и быть милосердным. А еще полезно знать народные приметы. И если им верить, то сегодня ласточки должны летать исключительно на низких высотах, потому что осадки, по утверждениям синоптиков, не исключены. Признак классной музыки – это наш эфир. Хитами, проверенными десятилетиями, продолжим вас радовать и далее. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.

выбирает для себя женщину религию дорогу, писал Юрий Левитанский. И это же справедливо для такого понятия, как самый лучший город. Отправить привет именно туда можно благодаря традиционной рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа здесь, на Радио Дача. Успевайте дозвониться по номеру в Москве 8-495-995-2555. А чуть ранее свой музыкальный привет для всех исполнит Юлия Савичева с помощью одноименной песни. Услышим ее совсем скоро.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: Песня про тетю звучит из всех телевизоров страны ежегодно. Все благодаря ее использованию в кинохите «Ирония судьбы» или «С легким паром». Эта картина регулярно знаменует окончание года, но сейчас еще и конец моей рабочей смены, поэтому, не скрою, слушал ее с двойным удовольствием. Меня зовут Андрей Фролов. Всем скорейшего завершения трудового понедельника желаю. Эфир «Радиодачи» продолжит Даня Борисов. Всем пока-пока.
1: Реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Осень. Там, где есть радио.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алина. Я из поселка Межозерный. Я бы хотела заказать песню Юлианы Крыловой «Ты не такой». Передаю привет всем слушателям Радио «Дача». Желаю всем хорошего настроения, теплой осени и добра в жизни. Спасибо большое вам.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России обнаружены новые штаммы вируса гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эпидемиологов. Специалисты подчеркивают, что состав отечественных вакцин к текущему сезону был полностью обновлен и учитывает все мутации. Врачи настоятельно рекомендуют вовремя пройти вакцинацию группам повышенного риска, куда входят пожилые граждане, люди с ослабленным иммунитетом и маленькие дети. Это поможет избежать тяжелых осложнений. В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, если спустя несколько дней после старта сезона батареи остаются холодными, горожане могут обратиться по круглосуточному номеру +7 800 123 29. Консультации предоставляют операторы и голосовой помощник. Напомню, отопительный сезон в Москве стартовал 1 октября. Тепло подается прежде всего в социальные учреждения и многоквартирные дома. Работы займут несколько дней. В России планируют полностью перевести голосование жильцов многоквартирных домов в электронный вид. Законопроект уже готовят, об этом пишет «Известия». Нововведение затронет дома, где больше 30 квартир. Собственники смогут голосовать через государственные онлайн-системы, подтверждая свою личность. Электронные протоколы будут отправляться напрямую в жилищную инспекцию, минуя управляющие компании. Это должно навсегда исключить подделку подписей и протоколов. Документ собираются внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшие дни. Текущая неделя в столичном регионе будет аномально теплой. Об этом «Известиям» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Из-за влияния атлантического циклона температура воздуха в Москве будет стабильно превышать климатическую норму. Практически до конца рабочей недели осадков не ожидается. По прогнозам синоптика, самым теплым днем станет пятница. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Однако к выходным уже ожидаются дожди и постепенное похолодание. Сейчас в городе +12. Пасмурно и без осадков. При этом после 16 часов в Москве возможны небольшие осадки и ветер до 10 метров в секунду. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: и просила отпустить ее. Но у нас не получилось. Мы все так же сильно любим ее хиты и слушаем их здесь, в эфире «Радио Дача», где еще много классных песен ваших любимых артистов играет. Уже через 3 минуты не пропустите историю о медалях в исполнении Ирины Дубцовой. Сразу после юбиляр этого года Николай Басков порадует нас своим хитом. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного понедельника.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Долгой разлуки, второй все это время ждал, и дальше они разговаривают прямо в песне. Это даже как будто бы и не песня вовсе, а сцена из какого-то кинофильма. Ансамбль «Здравствуй, синяя птица» с хитом «Здравствуй, как ты живешь» в эфире «Радио Дача» только что. Далее еще больше вашей любимой музыки будем слушать. Скоро гости из будущего, Александр Малинин, здесь на «Радио Дача».

0: Песнякова на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни» сложилось уж точно отлично. Весь зал встал, танцевал под его хит «Стюардесс» по имени Жанна. И еще одну песню там Владимир Пресняков классно исполнял. Если хотите вновь погрузиться в атмосферу этого нашего настоящего шоу, заходите в социальные сети радиодачи. Мы там публикуем и отрывки выступления артистов, и уже сами номера кое-какие выложили. Обязательно посмотрите. Шоу вышло ярким, незабываемым. Вам точно понравится. А до финала часа не пропустите еще две классные песни группы «Чай вдвоем» и Александра Иванова здесь, на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
6: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38 8-800-238-38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Осень. Там, где есть радио.

0: конца дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей. Таким образом, поставленная президентом задача будет выполнена. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Уже в будущем году МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Это позволит ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами. Одновременно с этим увеличится и прожиточный минимум. Его размер вырастет на почти 7% и составит более 20 тысяч рублей. От этого показателя зависят размеры пособий и социальных выплат. Штрафы за мелкое хулиганство, проживание без паспорта или регистрации и нарушение пожарной безопасности предлагают увеличить вдвое. Необходимость повышения объяснил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По его словам, большинство подобных санкций не увеличивали более 14 лет, и они не оказывают эффекта. Принятие закона принесет федеральному бюджету свыше 3 миллиардов рублей, а региональным около 2 миллиардов. В российских школах ощущается острая нехватка учителей-предметников. Особенно остро стоит проблема с преподавателями математики. На них приходится почти четверть всех объявлений о поиске. Следующие в списке дефицитных специальностей – учителя русского языка и литературы. Затем идут физика и иностранные языки. Об этом пишет газета «Ру». Сильнее всего кадровый голод ощущается в школах Краснодарского и Ставропольского краев, а также Свердловской области. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт Радио Дача. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

динамичную песню будет впору познакомить вас вот с какой информацией. Друзья, мы тут на Радио Даче продолжаем ярко отмечать 20-летие. К юбилею слушателей ждет особенный подарок. Мы возрождаем легендарный проект, который много лет был визитной карточкой Радио Дача. Это народная дискотека «Диско Дача». 16 апреля в Лайф-арене вас будут ждать только 100% хиты и атмосфера настоящей диско-тусовки. Придут поздравить Радио Дача и выступят для вас одновременно Сергей Лазарев, Наташа Королева, Виктор Салтыков, Анна Немченко, «Отпетые мошенники» и много других любимых артистов Радио Дача. Ждем и вас. Занять удобное место всегда можно на нашем сайте radiodacha.ru. Заходите, читайте подробно.

и Михаила Боярского «Городские цветы». Леонид Дербенев однажды пришел к Максиму Дунаевскому, посадил его за рояль и сказал: «Городские цветы». Все, больше никакого технического задания не было. Дунаевский сначала даже не понял, что с этими словами-то делать, но музыку написал, а потом ему самому песня не понравилась, показалась слишком кабацкой такой, и он переписал ее. Именно второй вариант стал тем самым хитом, который мы знаем и любим до сих пор. На очереди еще много таких песен, будьте рядом.

0: остается нам, друзья, разве что наслаждаться цветочками в хитах, которые звучат в эфире радио «Дача». Это Лолита с песней «Цветочки». Кстати, в тему сегодняшнего праздника, да, с Днем Учителя, поздравляем всех причастных к профессии. Вот у этих людей сегодня цветов должно быть завались. Еще раз вас с этим праздником. Ну а до финала часа тоже поздравят и учителей, и не только. Классные песни в исполнении Александра Буйнова и Димы Билана здесь, на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единовременное пособие при рождении ребенка в России вырастет с февраля следующего года. Как сообщает РИА Новости, выплата увеличится почти до 30 500 рублей. Специалисты поясняют, что повышение связано с плановой ежегодной индексацией социальных пособий. Ее размер рассчитывается на основе роста потребительских цен за прошлый год. Сейчас родители получают при рождении малыша немногим более 28 000 рублей. Пособие предоставляется всем семьям, независимо от уровня доходов. Отечественный авторынок в сентябре пополнился рекордным количеством новинок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертные данные. Всего за месяц дилеры вывели в продажу более 20 новых моделей легкового, грузового и общественного транспорта. В автосалонах дебютировали как отечественные премьеры, так и зарубежные спортивные автомобили. Такое обновление модельного ряда стало максимальным за всю историю наблюдений. Почти половина россиян способны обходиться без смартфона лишь несколько дней. Треть опрошенных продержится не более суток, а некоторые меньше 2 часов. Об этом сообщает Лента.ру. Главное опасение при потере доступа к гаджету – остаться без связи с близкими и не успеть выполнить рабочие задачи. При этом большинство респондентов время от времени устраивают себе перерывы от уведомлений. В новогодние праздники по разным направлениям запустят свыше 800 дополнительных поездов. С конца октября начнут курсировать двухэтажные составы по маршрутам Самара-Адлер и Казань-Адлер. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

0: Нравятся мне хиты Алены Апиной еще и тем, что они очень поучительные. Вроде бы девушка говорит, да, со мной такое было, неудачные романы, со всеми такое было. Но вы, дамы дорогие, мужчинам слишком уж сильно не верьте, пока он того самого предложения руки и сердца не сделает. Шикарным хитом продолжается очередной музыкальный час на радиодаче. Совсем скоро, уже через 3 минуты, нас ждет композиция, которую на Олимп Славы воздвигли зумеры. Много видео коротких они записывали в интернете под эту песню. Вот и она снова в топе всех чартов. Певица Света через 3 минуты на радиодаче. Никуда не уходите.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Реклама.
1: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
2: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы. Иначе газ могут прикрыть.
3: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: всех голосов для мультфильма «Бременские музыканты» была назначена на полночь. В студию в итоге пришел только он, Олег Анофриев, причем с температурой 39 градусов. Но ему пришлось отдуваться за всех, и за «Трубадура» он спел, и за «Осла», и даже за «Атаманшу» песню записал из «Разбойников» тоже. Вот такой талантливый человек вложил свое творчество в произведение, что даже в песне и не совсем понять, один ли он это исполняет или нет. До финала часа точно три артиста. Послушаем, друзья, Алена Свиридова, Николай Басков, еще раньше Кристина Арбакайте, здесь в эфире «Радио Дача». Я вам желаю отличного вечера.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. За первый месяц работы Рублево-Архангельской линии столичного метро пассажиры совершили свыше 850 тысяч поездок. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Самые востребованные станции – бульвар генерала Карбышева и Звенигородская. На новой линии курсируют только современные поезда «Москва-2026». За месяц составы прошли более 150 тысяч километров. Это расстояние равное более чем трем окружностям Земли по экватору. При этом строительство второго участка линии от бульвара генерала Карбышева до Новорижской продолжается. Завершить работы планируется в следующем году. В честь Дня учителя в Москве прошла праздничная программа. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, в школах и центрах дополнительного образования для педагогов прошли интеллектуальные игры, концерты и театральные постановки. В Новопушкинском сквере установили 8-метровый арт-объект в виде букета с подсветкой. По городу разместили баннеры, героями которых стали московские педагоги. В нескольких школах учителя уже традиционно прошли по красным дорожкам под аплодисменты учеников, а известные творческие коллективы дали свои концерты. Анастасия Ракова поздравила педагогов и поблагодарила их за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Табачные магазины начнут лишать лицензии за продажу товаров детям. Такая норма вступит в силу с марта будущего года одновременно с введением лицензирования розничной и развозной торговли табаком. Об этом пишет РБК. Также лицензию смогут аннулировать, если в контролирующие органы более двух раз за год поступит информация о нарушении других требований. Среди них отсутствие обязательной маркировки и непередача сведений в государственную систему мониторинга. Активное внедрение искусственного интеллекта сильнее всего ударит по российским финансистам и страховщикам. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет «Коммерсант». По прогнозу экспертов, уже в ближайшие годы нейросети смогут взять на себя почти половину привычных задач сотрудников финансовой сферы, а также специалистов по информации и связи. Меньше всего автоматизация затронет отрасли с большой долей ручного труда. Это строительство и сельское хозяйство. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: Солнце и тепла. Получайте его вдоволь, друзья, от хита Михаила Шуфутинского «Марджанджа» в эфире «Радио Дача». У меня эта песня вот исключительно с черноморским побережьем нашей страны ассоциируется. Как не приедешь туда, там отовсюду звучит либо Султан Лагучев со своим горьким вкусом, либо Михаил Шуфутинский с «Марджанджей». Песня сразу переносит в такие приятные воспоминания о тепле и об отдыхе, что немаловажно. У нас таких песен «Машин времени» еще много. Скоро послушаем композицию Юрия Антонова, Зайнаб Махаевой и Челси на радио «Дача».
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Часто в истории отечественной музыки встречаются истории, где исполнители совсем не верят, что написали или спели будущий хит. Именно так и произошло с композицией Юрия Антонова «На улице Каштанова». Ее заказали специально к юбилею Крымской тогда области. Юрий Антонов за пару минут буквально написал на рояле какую-то мелодию, записал ее и отправил на местную радиостанцию, чтобы она перед концертом немного поиграла. И вот на эту самую радиостанцию просто мешки писем от слушателей приходили с подписью «Давайте еще, где это?»

0: До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы. Иначе газ могут прикрыть.
1: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ирина Дубцова возвращает нам наш 2007 в эфире «Радио Дача» по мотивам легендарного интернет-мема. Самые разные эпохи способны вернуть любимая музыка, главное – песню. Внимательно слушать, тогда точно машина времени отправит вас в год, когда она была выпущена на этот свет. Далее такими путешествиями во времени будет заниматься мой коллега Иван Никитин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного завершения понедельника в ритме любимой музыки. Музыки «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
14: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
15: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России в ближайшие годы появятся новые вакцины от ряда заболеваний. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас специалисты разрабатывают вакцину против аллергии на амброзию, а также препараты против менингококковой инфекции и лихорадки денге. Кроме того, продолжается работа над вакцинами для лечения онкологических заболеваний. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Нейросеть написала продолжение «Мертвых душ» Николая Гоголя. Как сообщает РБК, над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты и инженеры. Модель обучали на произведениях, письмах, черновиках и записных книжках Гоголя, а также на текстах других русских классиков. Создатели подчеркивают, что это литературный эксперимент, однако второй том произведения уже появился в продаже. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прямо сейчас

0: уже радостно кричать окончанию рабочего дня. Можно, наконец, и о душе подумать. А что просит душа дождливым осенним понедельником? Как минимум, музыки, как максимум, погромче. Это и делаю сейчас в студии «Радио Дача» и делюсь с вами хорошим настроением. С этого момента в студии Иван Никитин. Желаю сухими выйти из воды по дороге домой. «Чай вдвоем» — только что великолепный дуэт двух давно уже сложившихся артистов только что в нашем эфире. Ну а сейчас давайте поговорим о погоде.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

что, например, в Москве скоро 7 часов вечера, значит, Надежда шепчет о вкусном ужине, о встрече с родными дома, о совместном теплом вечере. Причем о теплом и в прямом, и переносном смысле. Отопление-то дали! Ура! Друзья, вот видите, как я. У меня детская радость самая настоящая. Лев Лещенко только что в нашем эфире с жизнеутверждающим хитом 1976 года. Да что там? На все времена, правильнее сказать. Дальше похулиганим немножечко в эфире «Радио Дача». Послушаем хит Леонида Агутина и Томаса Неве Грин. Ай-яй-яй!

0: Да, есть песни, которые слушаешь, и внутри возникает ощущение переживания, какой-то юношеской тоски, влюбленности и печали. Вот одна из таких песни Евгения Осина, только что в эфире «Радио Дача». Но интересно, что, например, сам исполнитель не очень-то вдохновлялся этим шлягером, потому что считал ее недостаточно дворовой и подходящей ему по стилю. Вот такая вот противоречивая история. Далее послушаем через несколько минут после короткой паузы хит Юлии Михальчик «Девушки простой».
1: Реклама. Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. СТО МХ в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров СТО.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liquimoly.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в сфере образования. Об этом президент заявил на встрече с педагогами в День учителя, пишет РБК. Владимир Путин отметил, что искусственный интеллект нужно применять для облегчения работы преподавателей. Однако нельзя сводить обучение к нажатию кнопок, а также допускать ухудшение образовательного процесса. Глава государства подчеркнул, что учеников необходимо заинтересовывать в получении образования, у учащихся должен быть стимул для приобретения знаний и саморазвития. Россиянам напомнили о необходимости оплатить налоги за прошлый год до 1 декабря. Сделать это нужно вовремя, чтобы избежать задолженности, сообщили в Федеральной налоговой службе. Речь идет о земельном, транспортном налогах, налоге на имущество и НДФЛ. Отмечается, что большинство граждан получают уведомления в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг. Остальным их направляют по почте заказным письмом. Гаджеты для умного дома начнут регистрировать в России. Согласно законопроекту «Антифрод 3.0», данные о сим-картах, встроенных в устройство межмашинного взаимодействия, их владельцах и местах установки потребуется вносить в единую систему идентификации и аутентификации. Об этом сообщают «Известия». Также новые правила затронут терминалы приема платежей, счетчики и иную технику, которая подключена к мобильным сетям. Для владельцев таких устройств планируется установить переходный период. Турпоток из России в Малайзию может обновить рекорд. С начала года эту азиатскую страну посетили почти 100 тысяч россиян. Это заметно больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве туризма Малайзии. При этом весь прошлый год уже стал рекордным для этого направления. Тогда в Малайзии побывали около 140 тысяч наших путешественников. Если сравнивать начало этого года с аналогичным периодом позапрошлого, рост турпотока из России тоже впечатляет. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас –

0: за такие советы, да еще и в прямом эфире федеральной радиостанции. А кто будет рождаемость увеличивать, улучшать демографию нашей страны, беречь ячейку общества под названием «Семья»? Кто будет? Друзья, я надеюсь, что все это несерьезное предложение от группы «Браво», только что в эфире «Радио Дача». Далее будет гораздо все более настроено на семейные ценности. Вот так вот. Иван Никитин вместе с вами. Дальше повеселимся под хит Артура Пирожкова. Думаю, что это будет очень позитивно.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

лучше поговорим о том, что можем. Это гораздо интереснее. Хорошо поработали, теперь хорошо отдохнуть можем? Можем. Ну вот и скажем спасибо Витасу. И через несколько минут перейдем к песне о заслуженном отдыхе, безмятежности и, конечно же, о лете. В исполнении Жанны Фриске. Идеально эту песню вообще послушать, если вы, например, сейчас...

0: один за все.
1: Ну вот, теперь мы не только будем слушать музыку из кинофильма «Служебный роман», но и из других хороших фильмов из другого российского кино. В рубрике «Киношлягер» Михаил Боярский с лозунгом «Вместе мы сила» только что на радиодаче. Впереди еще несколько хитов до того момента, как мы перейдем в следующий час. Ну и, конечно же, скажу, что мы послушаем. Ну вот, например, песня Ирины Аллегровой у нас скоро в эфире. Поэтому дождитесь, обязательно послушайте. Там необычная история о необычной любви к мужчинам.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для публикации премиум техно плюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Я схожу с ума. Мне надо
6: диван, и другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» — премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 130 000 рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
9: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
17: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
18: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
17: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Ошибки не совершают только те из нас, кто ничего не делает. Да, с одной стороны, приятно жить без отношений, холостой жизнью, без переживаний, потрясений, но природа, как мы с вами знаем, берет свое. И в какой-то момент вновь захочется разделить свою жизнь с другим человеком. Вместе с группой «Девочки» желаю всем мира и гармонии в отношениях. Иван Никитин меня зовут. Да и себе, пожалуй, то же самого пожелаю. Сделаем небольшую паузу, расскажу о температуре за окном на завтра. Ну а потом встречайте Авраама Руссо.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Спасибо Игорю Саруханову за ностальгию. Впрочем, даже если бы не назвал имя и фамилию исполнителя, никто бы и не перепутал узнаваемый голос. Расскажу о событии, о котором тоже можно будет порадоваться весной. Диско-дача возвращается. В честь своего 20-летия радиодача собирает всех на большую дискотеку. В программе только танцевальные хиты и любимые артисты. Сергей Лазарев, Виктор Салтыков, Наташа Королева и другие звезды. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача. Увидимся на танцполе 16 апреля в лайв-арене. Билеты на сайте radiodacha.ru, категория 12+.

0: Давайте знакомиться. 24-летний участник шоу «Ну-ка, все вместе» из Иркутска Роман Михраби и проект «Звезды рядом». Музыку проникновенной песни написал Максим Фадеев, который сказал о Романе так: «Я всегда восхищался людьми, которые имели сверхчеловеческие силы. И эта песня о них». Стихи сочинила Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел. Ее комментарии были такие: «Каждое слово выстрадано, а песня про вызовы, которые стоят буквально перед каждым человеком». Впереди хит певицы Слава, о чем догадаться несложно, конечно же, о любви.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
1: Реклама.
4: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

тот самый редкий случай, когда песня о любви, но не к человеку, а к родным местам. И даже к каждой улочке-шкатулочке. Благодарим группу Любэ, но лично мне еще интересно было бы узнать, любовь это урбанистическая, круглогодичная или только летом, когда все цветет и пахнет. Иван Никитин в студии Радио Дача. Всем говорю добрый вечер. Через пару минут послушаем хит Владимира Преснякова и узнаем, без чего он не может обойтись этим вечером в компании любимого радио.

Можно, конечно, грешным делом назвать любое употребление алкоголя, но как быть с традициями? Например, чокнуться бокалами шампанского в новогоднюю ночь, а потом загадать желание под бой курантов. Вот как? Как от этого отказаться? Получается, иногда можно и согрешить немного, но главное, чтобы на утро не возникло чувство вины и душа была на месте. Спасибо ансамблю «Золотое кольцо» и Надежде Кадышевой. Впереди день один из главных хитов 90-х группы «На-на». В припеве всего одно слово, зато какое. И напевать его, конечно же, лучше хором.

0: Безумно красивая песня Тамары Кутидзе. Да и от самой Тамары, будем честны, глаз не оторвать. Женатых просьба убрать от экранов. У вас есть куда смотреть, а вот мне вполне можно заглянуть в голубые глаза. Но на всякий случай скажу, Тамара Кутидзе замужем, причем это творческий союз. Муж пишет песни, жена поет. Вот он пример отличной командной работы в семье, так я считаю. На очереди история Николая Баскова и, к счастью, тоже о взаимной любви.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

давно сложившееся, на судьбу уповать не будем, потому что берем ее в свои руки и правильно делаем. Вот я, например, сегодня думаю, так хочется чего-то вкусного, необычного, но домашнего. Давай листать рецепты в интернете. Ну и что вы думаете? Приготовил томатный суп с фрикадельками. Боже мой, как я раньше без него жил. Иван Никитин в студии «Радио Дача». Через несколько минут передаю микрофон группе «Ассорти» с песней, которую вполне можно ставить на будильник.

есть у меня своя песенка про 5 минут, когда на Казанском вокзале с перрона пришлось запрыгивать в последний вагон, чтобы не упустить свой поезд. А потом еще пришлось пробираться через половину состава до своего вагона и места. Спасибо проводнице, что не убрала мостик у входа перед самым носом. Николай Трубач только что напомнил о пунктуальности при посадке на поезд. Ну а скоро на радио «Дача» вновь танцевальный хит. На этот раз группы «Руки вверх». Подпевать ему, кстати, несложно. Начнем с «Ла-ла-ла», а дальше дело пойдет.

Действительно, часто слышим, что женской дружбы не бывает, там одно соперничество, а вот мужская дружба, да, прям с первого класса вместе. Но в реальности картина почему-то другая. Подружки собираются, причем в любом возрасте, а вот друзья могут потеряться навсегда. Вместе с Игорем Крутым желаю всем нам не терять друзей, подруг, да и с родными тоже быть в хороших отношениях. Кстати, очень вовремя звучит сейчас следующая песня Леонида Агутина «Все еще вернется». Так она называется прямо сейчас на радио «Дача».

сыпьте соль на рану. Это в Сочи лето продолжается, это в Крыму по-прежнему тепло. А у нас в квартире газ. Это единственное солнце, которое согревает в последние дни. Да, светит, не буду преуменьшать, но не греет. Маловато будет. Хай-фай только что с тоской по лету на радио «Дача». Впереди песня Татьяны Булановой, которая прекрасно соответствует осеннему настроению. Хочешь плачь, хочешь танцуй.

конечно, после известного сериала эту песню воспринимать как-то иначе уже невозможно. Она боевая и героическая. Слушаешь, а в голове кадры из фильма. Плохого в этом, разумеется, ничего нет, но с каким-то другим событием хит уже точно ассоциироваться не будет. Группа «Мираж» на радио «Дача» не только послушали, но и мысленно посмотрели кадры из кино. Скоро в эфире хит Ларисы Черниковой. Можно ни о чем не думать, просто улыбнуться. Иногда так тоже нужно.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

шлягер из фильма «Земля Санникова» 1973 года в исполнении Олега Анофриева. Мой миг в эфире радиодачи на этот момент тоже завершен, поэтому скажу несколько приятных слов и начну собираться. Всем желаю приятного вечера в компании Сергея Черноусова. Он уже готовится к встрече, ну а мне пора домой ставить ужин на плиту. Иван Никитин, обнимаю, пока.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Дмитрий Маликов и песня «Ты моей никогда не будешь». Именно с этой композиции во многом началась большая эстрадная карьера артиста. Впервые он исполнил ее в 1988 году, тогда ему было всего 18 лет. Вместе с песней «Лунный сон» она прозвучала на концерте в Московском зеленом театре и сразу привлекла внимание слушателей. Позже композиция уже вошла в первый альбом Дмитрия Маликова «С тобой», выпущенный в 1993 году. Ну а сейчас предлагаю вернуться в день сегодняшний. С нами уже вторник, на календаре 6 октября. И через короткую паузу в эфире хиты Жанны Фриске, Вячеслава Добрынина, Люси Чеботиной и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

Фрески «Я была» в продолжении часа на Радио Даче. А ведь с нами также была хорошая погода, солнце, тепло, легкая одежда. Но осень продолжается, и с каждым днем на улице становится прохладнее. По предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода в разных регионах России будет меняться. Где-то еще задержится теплом, а где-то уже, возможно, дожди и даже первые заморозки. Но и время летит у нас так же быстро. Был понедельник, наступил вторник, и не успеем оглянуться, как окажемся у пятницы. Пожелаем всем легкого продолжения рабочей недели и, по возможности, конечно, хорошей, теплой погоды.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
2: Я беременна.
3: Давай поженимся.
2: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду, жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды, ну и побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим вас отличной музыкой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

«Странные танцы» группы «Технология» на радио «Дача». И сразу хочется опровергнуть. Танцы странными не бывают. Они бывают только вовремя. И хотя наша программа «Диск Дача» с главными танцевальными хитами ждет нас, как обычно, по пятницам и субботам, зачем откладывать хорошее настроение на конец недели? Поводов для танцев и того самого нужного настроения хватает и сейчас, в разгар рабочей недели. У кого-то сегодня, возможно, день рождения, кто-то прямо в эти минуты пакует чемоданы в долгожданный отпуск, а кто-то просто рад сегодняшнему дню. Тоже вполне уместно. Пожелаем всем удачного и легкого вторника в компании «Радио Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: нашем эфире прозвучала легендарная леди Гамильтон в исполнении Александра Малинина. Удивительная история родилась на основе детских послевоенных воспоминаний о соседке Клаве. Впервые песня прозвучала в 1993 году и сразу же была признана лучшей песней года, навсегда украв сердца слушателей своей вот такой ностальгической атмосферой. Но детство уплывает, а жизнь наша продолжается. Сегодня 6 октября, и у каждого из нас впереди целый день для своей собственной истории. Пусть в ней обязательно найдется место не только для продуктивной работы, но и для новых каких-то ярких открытий, а также для теплых, приятных встреч с вашими близкими. Проведите этот вторник в хорошем настроении, а мы на Радио Дача вам в этом поможем.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

заворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе

0: Димы Билана в финале часа на радио «Дача», который, кстати, сейчас переживает невероятный творческий подъем. Не то чтобы у него был какой-то прям провал в творчестве, но, тем не менее, в этом году на одной из премий его официально признали артистом поколений. Прошлые заслуги его не останавливают. Дима вовсю выпускает новинки. Буквально на днях состоялась премьера его нового трека. А в конце лета он взорвал чарты стильным клипом «Эпилог» в дуэте с Анной Асти. Эту песню мы также знаем, она есть в нашем эфире, услышим позже. А вот через короткую паузу для вас хиты Татьяны Булановой, Олега Газманова и многие другие.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

да сказать прошлому. Твердое «до свидания» дается далеко не всем и сразу, но мы стараемся. Стараемся оставлять позади обиды, чужие мнения и весь накопившийся негатив. Жить нужно здесь и сейчас, только в эту самую минуту, чтобы не пропустить ничего важного. А для вас у нас есть хорошая новость. Радиодача празднует 20-летие и представляет возрождение легендарного проекта, который много лет был нашей визитной карточкой. В следующем году, 16 апреля, столичная Лайф-Арена превратится в эпицентр народной дискотеки. Нас ждет огромный танцпол, а на сцене Сергей Лазарев, Наташа Королева, группа «Рефлекс» и многие другие любимые артисты. Билеты на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача.

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

из самых стильных дуэтов конца 90-х. Наталья Ветлицкая и Сергей Мазаев с песней «Слова, что ты не скажешь». Песни почти 30 лет, а тема вечная. В жизни каждого бывают такие моменты, когда нужные слова сказать трудно. И, к счастью, мы с вами живем в эпоху, когда на помощь всегда приходят соцсети и мессенджеры. Сказать не может, значит, берем смартфон и пишем. Ловите момент, отправьте прямо сейчас теплое текстовое сообщение или забавный стикер тому, о ком только что подумали. И неважно, сколько сейчас времени. Утром человек проснется, ему станет приятно. Ну а сейчас всем, кто слушает радио «Дача», мы желаем доброй ночи.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: близкий друг – это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. Так что, если у вас есть человек, который видел вас в самые туманные моменты жизни и все еще не заблокировал ваш номер, берегите его. А прямо сейчас в нашем эфире песни для тех, кто остается с нами.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Разный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».